Галя болжвэсэн. Сяда аржирэт фонжаогуя. Чилэн жанжинэ ошри нэгэн жирэ мудулжи. Фонжаогуй ирвэклэ арулаг чишалян ван чихаугат. Аржирэт фонжаогуй сүгднэрэн олсин ошри мудулжи. Олсон ижин.